0: conversar y escucharnos es natural. Pauta 96.7 en Temuco y 100.5 en Santiago.
1: Почувствовал, как гигантский космический корабль оторвался.